0: سوال در تاجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. Таджикистан и Узбекистан заявили о намерении утроить товарооборот. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Далее подробности этих и других событий. Совет группы Всемирного банка утвердил второй этап грантового финансирования проекта строительства Рагунская ГЭС в размере 300 миллионов долларов США. Было подчеркнуто, что проект Рагунская ГЭС занимает центральное место в долгосрочной стратегии развития Таджикистана и имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и создания новых рабочих мест. После полного ввода станции в эксплуатацию, как ожидается, энергосистема Таджикистана будет модернизирована. Это должно помочь устранить сезонный дефицит электроэнергии и повысить надежность электроснабжения. Таджикистан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом заявил министр финансов страны Файзетдин Кахурзуда в Ташкенте на семинаре по региональному сотрудничеству. Отметим, что по итогам 2025 года обмен товарами между странами превысил 700 миллионов долларов. По словам министра, между Таджикистаном и Узбекистаном уже сформировалась устойчивая система экономического взаимодействия. Создаются совместные предприятия, развиваются взаимные инвестиции, цифровые финансовые сервисы, промышленная кооперация и новые производственные цепочки. В Узбекистане работают более 400 компаний с участием таджикского капитала. В Таджикистане зарегистрированы более 160 компаний с участием инвесторов из Узбекистана. Также в стране действуют 112 субъектов с участием капитала из Казахстана, 42 с участием капитала из Кыргызстана и 12 с участием капитала из Туркменистана. В Душанбе продолжается проверка подвалов жилых домов и парковок. В рамках проводимых рейдов рабочая группа выявила новые факты нецелевого использования подвальных помещений и парковок столицы. По данным столичной милиции, в одном из жилых домов по улице Зарнисор некий гражданин организовал в подвале игру картинг. Еще один случай зафиксирован на улице Карабаева района Фердовси, где в подвальном помещении действовала пейнтбол-зона. Сообщается, что с владельцами объектов сотрудники милиции провели разъяснительные беседы о необходимости прекращения незаконной деятельности. После этого помещения были переоборудованы под парковочные места. Власти призывают предпринимателей освободить подвальные помещения и привести их использование в соответствии с утвержденной проектной документацией. Таджикистан представил свой туристический потенциал на культурной неделе «Джансу. Центральная Азия», который прошел в китайском городе Нанкин. В рамках выставки особое внимание посетителей привлек стенд, где были представлены изделия ручной работы, сувениры и картины из драгоценных и полудрагоценных камней. Национальный павильон также познакомил гостей с природой страны, традиционной одеждой и изделиями народных мастеров. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Как сообщает агентство по трудоустройству за рубежом, собеседование пройдет 7 июля в 10 часов утра в центральном офисе агентства. В частности, отелю требуются официанты, хостес, сотрудники по уборке номеров, агенты по работе с гостями и бармены. Оклад от 500 до 900 долларов. Требования к кандидатам – знание английского языка на разговорном уровне, опыт работы в сфере сервиса и гостиничного бизнеса приветствуется. Собеседование пройдет на английском языке. Работодатель, по данным агентства, обеспечивает жильем, транспортом, медицинской страховкой, авиабилетом, рабочей визой и питанием во время работы. Режим работы 8 часов в день, 6 дней в неделю. Собеседование пройдет по адресу Душанбе, улица Лахути, 80, рядом с пивзаводом. Все консультативные услуги предоставляются бесплатно. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: наминилериарторнэрмит амаккуа илуму сули аторфиссақартиппагут саккун писаттан соорлу қаяқ умияқ тааккуа кингорнуссимасагу аама тупигингитсоортангилакка киккут эққарсарлуарсиннаангитсут қаанниорсиннаагамик тассами калаалли илисимаригаат илисимасааллу уққорнаралуартумик никагинеқартутут исигинеқартарпут кисианниле қааннап сулиаринеқарсиманера тупиннангиттуунгила эққарсарлуарсиннаасуник аацаат торраллатаасиннаасутут уанги исигиакку қамутит исумассарсиаасиманерат қано аторлуарсиннаагаанни қано илусеқарниссаат аампаасинеқарерсимавоқ киккут наатсорсуиллаққиттуунгитсут таама торраллаатиалутик қамусиорсиннааппат нахэрими улу улу аторниссаасумуллуунниит таматигоортуунэрмик пиумасақартоқ аама исумассарсиаасимавоқ тупин уа тупигиуааннагара илеққувут пингаартитавут инусаатсимииттут аама илуатиннартут арлалиппассуит налунгилара инуаақорнатсиннииттут соорлу пингаарторсиортарнитсини илеққулерсуутигисартаккагут нунатта писсааник сассааллииниссамут пингитсооратик тунгавигусарпут илеққут игаатиу соорлу аттиуссисарнеқ нунасиааттаанерумуна қано илиллуни таанна суннерсиннаасимангиккаа аторуннаарсиссаллугу уллумикку аттиуссисарнеқ инуит сули ақорнатсинни атугаавоқ ааммалу пингаарутеқарту пилуссоорпалуллуни таанна аттиуссисарне иммини интисилерлугу аллаккут саммисассаққиккалуақ илеққугут меққанут ақартарнерпут аллаат сули уллумикку атугаавоқ наак илаатигут пиффис илаатигут эққарторнеқалералуартоқ ақартарнероқ аторнеқассангилақ итисилерусуннақ ақартоқ ақартитторлу акуннерминни қаноқ мисигинерсут сунаана пиллугу ақарторсуусуунунатсинни соунами культуорпу пиллуи эққаанеқарсиннаасут амерласиннааппут уанили наминилериарторнитсинни намминеқ кигорнуссарсиарисимасагут эққарсаатигеққилаартигит суут илуатигиссанерлугит сууллу алланик таарсиссанерлугит
1: 2011 ми акулунниб эққарсаатиссиссута сорнаарпарпут нулатсинни нулақаққартут массаккумутсуник киомнусқартитсиманератигут тааматуллу нулап писсусаата илусааталоқаноқ уллумиккут атуасқартитсинерагут таама иниссиманерпут пиллуу эққарсаатиссииллуни
2: тассуугу қеқертарсуармут аттавеқартуссаавуу тасса таавани уллунимаккунани наасуник куанниник панертитералуни пилисоқ арнар прансскифта оқалоқатигиссаварпу тасса писсанганарторуу таассума пингортитами уллуни маккунани катерсилеруттортор суник канорлу пинерсоқ пиллугу тусаақарфигиссаллугу

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также поддержал просьбу губернатора о субсидированных авиабилетах для жителей Калининградской области и приобретении дополнительных паромов. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области в преддверии 80-летия образования региона.
2: Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета Безопасности на совещании, обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. А сейчас в преддверии юбилея 80-летия образования Калининградской области хочу поздравить вас, всех калининградцев, с этой датой. Хочу отметить, что благодаря труду и таланту, преданности своей малой родине, всей нашей большой России, калининградцы добиваются серьезных, заметных успехов в социально-экономическом развитии, причем по всем направлениям, это касается и науки, и промышленности, и образования, и сельского хозяйства. Хочу пожелать и вам, и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать все для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе и те, которые мы обсуждали, и о реализации которых договорились на последнем Совете Безопасности.
0: Губернатор доложил президенту, что власти Калининградской области планируют перестать зависеть от дотации федерального бюджета к 2028 году. Он также отметил, что бюджет региона консолидированный и превышает 180 миллиардов рублей. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Пескуновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке штурмовые подразделения завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военных. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих. Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепроветровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. По данным Минобороны, в Киеве, в частности, было поражено предприятие «Киев-25», которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств комплекса радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в Киеве был поражен транспорт на логистический центр. Он используется для хранения беспилотников большой дальности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки беспилотника ВСУ на туристический автобус, следовавший из Минска в Анапу. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко.
3: Украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата атакован туристический автобус из Республики Беларусь, который находился на стоянке в районе села Красный Камень в Брянской области. По данному факту, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Пострадали два водителя автобуса, граждане Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства.
0: МВД Беларуси приняло решение направить дополнительные наряды в приграничные районы Гомельской области. Все подразделения будут работать в усиленном режиме. Оранжевый уровень погодной опасности, который вводился в Москве накануне из-за сильной жары, отменен. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Ранее сообщалось, что воздух в Москве прогревался в течение дня до плюс 30,5 градусов. Такую температуру зафиксировала метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в самом центре столицы. При этом на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, столбики термометров превысили отметку в плюс 30 градусов. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чижковца, за все лето это второй случай с 30-градусным значением. Предстоящей же ночью в столице и по области синоптики гидрометцентра прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье местами кратковременный дождь и гроза, воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в пятницу 3 июля в Санкт-Петербурге. Местами кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве синоптики осадков не обещают. Днем в российской столице от 25 до 27. В эти минуты в Москве плюс 25 градусов.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в пятницу в столице облачно с прояснениями. Днем максимальная температура составит 26 градусов тепла, утром солнечно, +21.

приложение Дорожного радио. Радио Хаб. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. Любимый.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Музыкальное лето на Дорожном радио.

Нагадала мне цыганка, жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте,

0: Радио Шансон.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша. Крыши по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно...

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: уходишь.
1: Прогноз погоды.
2: По данным сервиса Яндекс.Погоды, в пятницу в столице облачно с прояснениями. Днем максимальная температура составит 26 градусов тепла, утром солнечно, +21.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.
1: Какая ты странная, странная, странная, невыносимая, но вся моя.
0: Главное. Новое.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик.

0: Аудио сторис.
1: В пустыне Атакама более чем 300 ясных ночей в году и одно из самых темных небес в мире. Высота над уровнем моря до 5000 метров. Сухой климат и отсутствие светового загрязнения позволяют строить здесь крупнейшие телескопы и наблюдать Млечный Путь невооруженным глазом. В регионе, где расположено около 30 обсерваторий, реализуется проект чрезвычайно большого телескопа стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Его запуск к 2030 году позволит в 20 раз превзойти мощность существующих приборов и искать экзопланеты земного типа. Однако уникальная научная среда находится под угрозой. За последние 20 лет развитие городов, промышленности и горнодобычи принесло в пустыню пыль, вибрации и свет. Ученые отмечают, что эти факторы обесценивают работу гигантских телескопов. История уже знает пример закрытия обсерватории в 1955 году из-за рудников. Конфликт с энергетической компанией, которая планировала строительство комплекса рядом с обсерваторией, подчеркнул слабость законодательства. После отмены проекта власти Чили начали пересмотр правил для защиты астрономических зон.
0: Аудио сторис.

Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Опять ячма меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

стопоря, что лучше было мне податься в слесаря. Ну кто, как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.